меня. А разве душе сусамитное? Так, пожалуйста, будь добра. Не забудь идти, это летнее. По Москву не вечера. По Москву не вечера. По Москву не вечера.